Что ж ты пригорюнился, товарищ? Вот и граница литовская, до которой тебе так хотелось добраться.

той пускай да кочечке. А из порохом топочка закружилася, попадком покатилася, та и хлопнула. Шамопили, загалдели, слетят.

0: пусти не подтягиваешь, да и не потягиваешь. Не хочу.
1: Вольному воля.
0: А пьяному рай, отец Мишаил.

Однако, брат, когда я пью, так трезвых не люблю. Ино дело пьянство, ино дело чванство. Хочешь жить, как мы, милости просим? Нет, так убирайся, проваливай.

месяц. Слыхал ли ты это? Не слыхал. Читать умеешь? Нет, сыня, не умудрил Господь. Вот, вот тебе указ. А что мне этот гердик, разбойник, о, грызь-ка ты? Вон, а что ты?

0: Государь, тебе, князь Василий Иванович Шуйский, чего он бьет?
1: Шуйский, Савелий, постой! Скажи, что рады видеть князя, и ждем, скажи, без гнева его беседы.
0: Вечер пути на холод, пришел с доносом, на Шуйского Мстиславского и прочих, и на хозяина. Ночью тайная беседа шла у них, гонец из Кракова приехал.